0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройка»?

0: Вики. Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработок. Плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Реклама.
4: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень.
4: Радио «Комета». 92,6.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 2044.

0: Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Между тем, рабочий полдень плавненько завершается. Но что могу сказать? Мы победили компьютерную систему и устранили все недостающие недочеты. Поэтому можете нас поздравить. Поэтому все будет хорошо. И спасибо те, кто, так сказать, был до конца рабочего полдня, дожил, в общем, дослушал, да? И я хотел бы предложить вам сегодня маленький сюрпризик, так сказать, на пасашок в качестве компенсации. Да, у нас много подшепных артистов в программе «Музыкальный глобус», много звезд. Одна из них певица Princess, которая является одной из известных европейских артисток, как бы дебютирующих в мировых чартах в 80-х годах, но мы с ним как-то сумели задружить. И вот брат ее Донован, который всегда помогает и сопровождает ее везде, и помогает про ее продвижению, ее карьеры, присылает мне какие-нибудь всегда песни. Мы даже с ним один раз пообщались как-то по связи, да, по телефону. В общем, как-то хорошо мы так дружим. И Принцесса прислала нам, естественно, джингл, да, и сегодня я хотел бы предложить ее композицию, называется «Patience», ее нового альбома. Ну, я так думаю, что музыку черных исполнителей мы знаем как soul, да, там black soul, urban music, там, или хип-хоп, ну, в общем, много стилей негритянской музыки, да, и Дезери Ник, как ее звали, там, по паспорту она, да, Принцесс, начинала, конечно же, с поп-музыки, но она все-таки не уходит от корней негритянской музыки, да, и я хочу сказать, что она пела у Precious Wilson, солистки группы Eruption, и Evelyn Champagne King, двух известных певиц, и принимала в записи группы Brilliant, два человека, которых потом организовали известный коллектив KLF. Поэтому вот такая вот у нас артистка. Вот. Итак, композиция, которую я хотел вам предложить, она называется Patient, и после рекламы она прямо сразу прозвучит.
0: Радио Комета. Реклама.
3: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей.

0: доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Большое спасибо большое Артему, моему помощнику и редактору, который всегда с нами рядом. В общем, что могу сказать? Всем большое спасибо. Певица Сиси Кейдж отметила 31 числа в пятницу день рождения. Я вот посмотрел там видео в интернете, где ее там поздравляют. В общем, она пока еще в форме и в строю. И надеюсь, мы как-нибудь все-таки сумеем ее заставить прислать что-нибудь для музыкального глобуса. Потому что, как бы сказать... Есть все, и автографы, и фотографии, и все. Нет только голоса, который вот как-то от нас пытаются скрыть. Но тем не менее. Сиси Кейдж заканчивает наш эфир. И до завтра в программе «Рабочий полдень», как обычно, после выпуска новостей в 12 часов. Все, всем пока-пока и хороших выходных.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Радіо Комета 92,6

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строительный». Строймастер, павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: не только для Леннона.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Если есть, то его сразу нет.
3: Штирлиц идет по нашему коридору.
4: А куда он идет?
1: В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь состоит из поступков. Умных и глупых, спонтанных и обдуманных, коварных и благородных. Об этом наша рубрика.
5: Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
6: Хорошо излагает собака, учитесь.
7: Она заслужила всенародное признание и любовь. Во время проявлений на публике, когда это было возможно, она всегда останавливалась, чтобы поговорить с людьми, и всегда была готова выслушать тех, кто нуждался в ее внимании. Именно этот дар умело использовала в своей благотворительной деятельности принцесса Диана, она же Леди Ди. Принцесса была активистом борьбы со СПИДом и ратовала за прекращение производства противопехотных мин. Более того, королевская особа объездила множество стран от Анголы до Боснии, чтобы самой воочию увидеть последствия применения этого оружия. Принцесса стала одной из самых популярных женщин в мире, ее называли «королевой сердец».
8: Необыкновенная, совсем не похожа на королевскую дочь.
7: Предки Дианы, английская королева Мария Стюарт по материнской линии и незаконно рожденные сыновья короля Карла II. Также в ее семейном древе числится князь Владимир Великий. Леди Ди очень любила танцевать, особенно ей нравился балет. Успехи Дианы в учебе были далеко не блестящими, зато она прекрасно танцевала, особенно отбивала чечетку. В 76-м даже выиграла школьный танцевальный конкурс. У Дианы был достаточно скверный характер, она страдала от депрессии и даже дважды пыталась совершить суицид. Народной принцессой Диана назвал Тони Блэр. Он же обозвал ее манипуляторшей, обыгрывая страсть женщины к обложкам и появлениям на телевидении. За свадьбой принцессы Дианы и принца Чарльза наблюдали около 750 миллионов человек. А во время свадьбы с принцем Диана вычеркнула из клятвы обещание слушаться мужа.
9: Жалко, такой хороший женщин. А отец – барыга, спекулянт.
7: Принцессу приглашали сниматься в фильме «Телохранитель 2» на главную роль. Переговоры о съемках продолжения картины шли в 97-м. «Я сказал ей, что буду заботиться о ней так же, как заботился об Уитни Хьюстон», вспоминал потом актер Кевин Костнер. Но замыслу не суждено было сбыться. В августе того же года принцесса погибла в автомобильной аварии с кинопродюсером Доди Альфаедом, с которым встречалась на тот момент. Умерев, Диана побила свой же рекорд. Ее похороны смотрели свыше 2,5 миллиардов человек. Принцесса Диана навсегда останется в мировой памяти улыбчивой, молодой, мудрой и стильной представительницей королевской семьи. Именно она дала жизнь наследникам престола Уильяму и взбалмошному Гарри. Диана была знаковой фигурой 20-го столетия.
10: Голову вперед! Грудь вперед!
11: Грудь? Вы мстите, Вера.
10: Вам все льстят.
1: Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня! Каждый решает сам. 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
12: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
13: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из 3 блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на 2 этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

вино и книги, и забыть.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий.

0: Ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
0: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Радио Комета. 92,6.

0: лето. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 34 05.
4: Штукатурщик.рф.

0: Шеф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай,

0: комета.
1: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Забирай.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: 92,6

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Радио «Комета» 92,6 FM.

никогда не увидишь. Не мигают